Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoringа является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня вторник.
1: 26-е.
2: 26-е.
3: Май.
4: Май.
5: В Москве 4 часа утра.

0: Sunt un slab și se face solar.
1: Я так не была, правда,
2: Радио Анонимо.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: 26.
3: 26.
2: Мая.
0: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Сегодня. Сегодня. Вторник.
1: Вторник.
2: 26.
0: 26. Мая. Мая.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз.

Вот они люди вверх едут в дом, а в Питер уйти выдохните. Еще раз. Дом. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к модным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 26 мая.
2: В Москве 10 часов утра.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

think it goes to 12.

0: часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 12 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 13 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 14 минут.
0: 11 часов
1: 15 минут.
0: 11 часов
1: 15 минут.

0: Сегодня вторник.
1: 26 мая.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: Та-та-рам-та-ра-там, та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 26.
5: 26.
1: Мая. Мая.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Забыси. Ленечки, сегнаты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 26.
0: 26. Мая.
2: Мая.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

I'm not going to do that.

Oh,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 26.
2: 26.
3: Мая.
2: Мая.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

где скончался вновь. Зачем поешь, моя любовь? Ведь дома нет угля. И ходит слух, что

Поесть.

I understand.

Сейчас перед вами выступит поп-группа. Кобылы тропоглазой жабы искали цизию, нашли поздно утром свистящего хна. Первая песня называется «Бернштейн».

Sangue perquisci.

концерт записывался. Поэтому я надеюсь, что выйдет концертный альбом, если там не будет всяких лаж. Скидывайте видосы, фоточки в группу, ставьте лайки и посты.

Depends.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 26.
2: 26.
0: Мая.
2: Мая.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Таблетки выпил?
1: Что таблетки не
2: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. 26.
2: 26.
1: Мая.
2: Мая.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

At the foot of the ladder, the 11-foot man's are only

метровым, и я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целым метровым, и я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 26.
3: 26. Мая. Мая.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: такой крутой тусэм, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусэм.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Спасибо, пацаны!
1: Сбился.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут.

0: Сегодня среда.
1: 27.
2: 27.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.